0: лежавчиня помагар, примачиня и нежни стомачиня.
1: Превамит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара. Бубамара хит.
1: Яков Язинович. Не ча спавати.